че я те питах просто пет гитару. Заспевай си свои песни, но скажи, че му лиша про тебе. Но песни не. Я те питах просто пет гитару. Заспевай лаж до темноте. Як зазнати сам, само не знаю.